Kончец Хоакин Родриго и Равур Сарабандаев Вильянсико симфоник Паткера, Лондони симфоник Навагахмби Катермамб, дирижер Энрике Батис.